Один меси класса ванны сышу ласны мра. Скомых преге кот, нахадясын лох мара пок ми вел. Гасмара мах нах падо валь.